Правильно, 41, 8 дней, 8 дней, 8 дней, 8 дней, 8 дней, 8 дней, 8 дней, 8 дней, 8 дней, 8 дней, 8 дней, 8 дней, 8 дней, 8 дней, 8 дней, 8 дней, 8 дней, 8 дней, 8 дней, 8 дней, 8 дней, 8 дней, 8 дней, 8 дней, 8 дней, 8 дней, 8 дней, 8 дней, 8 дней, 8 дней, 8 дней, 8 дней, 8 дней, 8 дней, 8 дней, 8 дней, 8 дней, 8 дней, 8 дней, 8 дней, 8 дней, 8 дней, 8 дней, 8 дней, 8 дней, 8 дней, 8 дней, 8 дней, 8 дней, 8 дней, 8 дней, 8 дней, 8 дней, 8 дней, 8 дней, 8 дней, 8 дней, 8 дней, 8 дней, 8 дней, 8 дней, 8 д